11 лет спустя, 12 июня 1997 года, был притворен в жизнь совместный проект создания ОЭРМИР между Европой и Россией. Тем самым проект ОЭРМИР служит гарантом для успешного будущего интернационального сотрудничества и взаимопонимания между народами. Данная работа должна открыть новые пути для исследования космического пространства и изучения жизненных условий в космосе для людей будущего. Мы не можем управлять будущим, но мы должны быть к нему готовы. Проект ОЭРМИР.

0: Данная работа должна открыть новые пути для исследования космического пространства и изучения жизненных условий в космосе для людей будущего.
1: Десять, девять, восемь, приготовиться к старту. Пять, четыре, три, два, один, ноль.